0: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Александр Айвазов. «Бабочка-луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды, музыка, новости, погода, все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. В новой модели «Лада Азимут» будет очень богатое оснащение. Даже в базовую комплектацию войдут селектор выбора режимов движения, кондиционер, светодиодная оптика, цифровые приборы, дистанционный запуск, бесключевой доступ, камера заднего вида и задние датчики парковки. А в максималке «Азимут» наполнит панорамной крышей, обогревом сидений руля, форсунок лобового стекла и электроприводом багажника. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового полнометражного фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет». В северной столице семью Васнецовых-Васильевых ждут погони, авантюры и неожиданные испытания. Картина выйдет в прокат уже 11 февраля. В России разработали приложение «Перья птиц». С его помощью пользователи смогут определить, кому принадлежит найденное перо, и ознакомиться с фотографиями птиц. Одна из особенностей приложения: после скачивания работает без доступа к интернету, и в нем доступно аж 225 видов птиц России. Россияне стали дольше отдыхать в поездках по стране. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: На гербе города Выкса изображен единорог.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами по числу отельных бронирований россиян этой осенью. При этом средняя продолжительность проживания увеличилась, а путешественники стали чаще выбирать отели более высоких категорий. Об этом заявляют аналитики туристического сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку наиболее востребованных направлений вошли Калининградская область и Татарстан. Экспортные поставки АвтоВАЗа теперь охватывают аж 31 страну. В компании подчеркнули, что АвтоВАЗ остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, который обладает полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Российские бойцы выиграли 65% своих боев в UFC в этом году. Напомню, UFC – самая известная бойцовская организация во всем мире. Показатель наших спортсменов – абсолютно лучший среди стран. К тому же Петр Ян и Ислам Махачев – действующие чемпионы UFC. Врачи назвали лучший завтрак для школьников. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Турпоток между Россией и Вьетнамом может увеличиться. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного Минэкономразвития. Ожидается, что к концу года турпоток может достигнуть аж 1,5 миллиона поездок. В министерстве отметили, что с 2023 года российские туристы могут въезжать во Вьетнам без визы и оставаться там на срок до 45 дней. Недавно безвизовый режим для россиян продлили до 2028-го. Стартовали продажи электромобиля «Ума-5» частным клиентам. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Электро». Приобрести машину можно у официальных дилеров в 41 регионе страны. На «Ума-5» распространяется гарантия сроком 4 года или 150 тысяч километров пробега. С учетом госсубсидии стоимость модели 2 600 000 рублей. Врачи назвали лучший завтрак для школьника. Специалисты подчеркивают, утренний прием пищи напрямую влияет на самочувствие и концентрацию ребенка во время уроков. Так не стоит начинать день с большого количества сладких хлопьев, выпечки и шоколадных паст. Оптимальный завтрак – это каша с яйцом, омлет с хлебом, творог с фруктами, сыр и орехи. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Дискотека Авария» особо известна нам по своим песням нулевых. Но ведь в их репертуаре есть и более молодые треки. Например, «Кукла». И, пожалуй, сходу шокирую вас. Начиналась наша история с братьев Запашных. Запашных? Наверное, вот так вы и переспросили сейчас свой приемник или магнитолу. Но они ведь дрессировщики, а при чем тут музыка? А я отвечу. Именно Запашные обратились к группе с просьбой создать заглавную композицию для их нового представления. Шоу было выполнено в мрачной фантастической эстетике и объединяло акробатику, иллюзионные номера, дрессуру и сложные спецэффекты. В центре сюжета была девушка, которую бросил любимый человек. И странный доктор предложил избавить ее от боли, при этом переместив сознание в тело куклы.
1: Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость.
2: Слова и музыку к песне написал основатель и лидер коллектива Алексей Рыжов. Дебютировал трек в 2013-м. Отмечу, что композиция, конечно, не являлась буквальным пересказом спектакля, но передавала историю героини, которая жила в обычной квартире, переживала расставание и одиночество. И единственным местом, где она забывала о боли, что символично, становилась цирковая арена. Чуть позже, весной 2013-го, вышел и яркий клип на песню. И в нем принимали участие, конечно, братья Запашные.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Используете автомобиль в основном в городе в режиме коротких поездок? Тогда знайте, что это грозит нагаром в моторе. Но есть и приятная новость. Убрать его не так сложно. Автоэксперты напоминают, регулярная езда в пробках и движение с постоянными остановками могут способствовать образованию нагара в двигателе вашего автомобиля. В таких условиях топливная смесь сгорает не полностью. На стенках камеры сгорания и других деталях формируется липкий слой. Со временем эти загрязнения уплотняются и превращаются в твердый нагар. Отложения появляются на элементах поршневой группы, а еще от этого страдают и клапаны. Впрочем, есть эффективное решение. И главное, оно является довольно простым. Для этого нужно выехать на свободную трассу и на несколько минут поднять обороты до 4-5 тысяч в минуту. Таким образом, вы дадите мотору поработать в этаком режиме самоочистки. При таких условиях температура горения повышается, рыхлые частицы нагара срываются с поверхностей и вылетают через выхлопную систему. Важно, перед интенсивной нагрузкой обязательно стоит прогреть двигатель. Ведь езда на холодном моторе на высоких оборотах может привести к микроцарапинам на стенках цилиндров.
0: Очень полезная передача.
2: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Если говорить о кухне братской Беларуси, то первым на ум многим придут, конечно, драники. Но сегодня расскажу про очень занятный и вкусный суп. Крупник – это суп, и его название, кстати, совпадает с названием популярного в Беларуси ликера с медом. Но передачи «История алкоголя» на радио родных дорог нет, поэтому в центре нашего с вами внимания будет именно первое блюдо. Крупник – традиционный белорусский горячий суп. Он на протяжении нескольких столетий был, пожалуй, главным первым блюдом крестьян. Из названия понятно, что основной ингредиент супа – крупа. Чаще всего, кстати, это была перловка. Но готовили его также и из гречневой, пшеной и овсяной круп. Помимо них в суп добавляют и овощи. Например, обжаренный репчатый лук и морковь, реже картофель и грибы. Для аромата крупник украшают свежей зеленью, например, петрушкой или укропом. И пусть у супа, как говорят, есть польские корни, нам же намного интереснее, что это простое сытное блюдо стало настоящим хитом советских столовок. Его рецепт вошел в легендарную книгу о вкусной и здоровой пище. И, к сожалению или к счастью, в нашей стране сегодня этот суп редкость. Но зато, оказавшись в Беларуси, его легко отведать в одном из кафе или ресторанов республики.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вы думаете, зумеры когда-нибудь устанут придумывать новые слова, и они вдруг закончатся? Не будьте делулу. Итак, делулу – это сленговое выражение, которое происходит от английского слова «заблуждение». Так чаще всего называют человека, который игнорирует реальность и живет в своих иллюзиях. Или же ситуацию, которая кажется вот совсем нереальной. Часто слово используют в ироничном или шутливом контексте, когда кто-то фантазирует или строит неоправданные ожидания в личной жизни. Например, подруге можно сказать вот так: «Вы даже не знакомы, а ты уже свадьбу планируешь. Ну ты делулу». И как это часто бывает с яркими представителями молодежного сленга, слово поначалу стало популярно в онлайн-сообществах. Его еще несколько лет назад можно было встретить в обсуждениях кей-поп или же корейской культуры и других фанатских сообществах. Ну и постепенно новое слово стало распространяться и в широких массах. И сегодня оно часто используется в юмористических контекстах и мемах, где люди делятся своими делулу-моментами или фантазиями.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Герб города Алатырь утверждала императрица Екатерина II.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-Луна».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Дискотека Авария» особо известна нам по своим песням нулевых. Но ведь в их репертуаре есть и более молодые треки. Например, «Кукла». И, пожалуй, сходу шокирую вас. Начиналась наша история с братьев Запашных. Запашных? Наверное, вот так вы и переспросили сейчас свой приемник или магнитолу. Но они ведь дрессировщики, а при чем тут музыка? А я отвечу. Именно Запашные обратились к группе с просьбой создать заглавную композицию для их нового представления. Шоу было выполнено в мрачной фантастической эстетике и объединяло акробатику, иллюзионные номера, дрессуру и сложные спецэффекты. В центре сюжета была девушка, которую бросил любимый человек, и странный доктор предложил избавить ее от боли, при этом переместив сознание в тело куклы.
1: Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретилась.
2: Слова и музыку к песне написал основатель и лидер коллектива Алексей Рыжов. Дебютировал трек в 2013-м. Отмечу, что композиция, конечно, не являлась буквальным пересказом спектакля, но передавала историю героини, которая жила в обычной квартире, переживала расставание и одиночество. И единственным местом, где она забывала о боли, что символично, становилась цирковая арена. Чуть позже, весной 2013-го, вышел и яркий клип на песню. И в нем принимали участие, конечно, братья Запашные.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Используйте автомобиль в основном в городе в режиме коротких поездок? Тогда знайте, что это грозит нагаром в моторе. Но есть и приятная новость. Убрать его не так сложно. Автоэксперты напоминают, регулярная езда в пробках и движение с постоянными остановками могут способствовать образованию нагара в двигателе вашего автомобиля. В таких условиях топливная смесь сгорает не полностью. На стенках камеры сгорания и других деталях формируется липкий слой. Со временем эти загрязнения уплотняются и превращаются в твердый нагар. Отложения появляются на элементах поршневой группы, а еще от этого страдают и клапаны. Впрочем, есть эффективное решение. И главное, оно является довольно простым. Для этого нужно выехать на свободную трассу и на несколько минут поднять обороты до 4-5 тысяч в минуту. Таким образом, вы дадите мотору поработать в этаком режиме самоочистки. При таких условиях температура горения повышается, рыхлые частицы нагара срываются с поверхностей и вылетают через выхлопную систему. Важно, перед интенсивной нагрузкой обязательно стоит прогреть двигатель. Ведь езда на холодном моторе на высоких оборотах может привести к микроцарапинам на стенках цилиндров.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если говорить о кухне братской Беларуси, то первым на ум многим придут, конечно, драники. Но сегодня расскажу про очень занятный и вкусный суп. Крупник – это суп, и его название, кстати, совпадает с названием популярного в Беларуси ликера с медом. Но передачи «История алкоголя» на радио «Родных дорог» нет, поэтому в центре нашего с вами внимания будет именно первое блюдо. Крупник – традиционный белорусский горячий суп. Он на протяжении нескольких столетий был, пожалуй, главным первым блюдом крестьян. Из названия понятно, что основной ингредиент супа – крупа. Чаще всего, кстати, это была перловка. Но готовили его также и из гречневой, пшеной и овсяной круп. Помимо них в суп добавляют и овощи. Например, обжаренный репчатый лук и морковь, реже картофель и грибы. Для аромата крупник украшают свежей зеленью, например, петрушкой или укропом. И пусть у супа, как говорят, есть польские корни, нам же намного интереснее, что это простое сытное блюдо стало настоящим хитом советских столовок. Его рецепт вошел в легендарную книгу о вкусной и здоровой пище. И, к сожалению или к счастью, в нашей стране сегодня этот суп редкость. Но зато, оказавшись в Беларуси, его легко отведать в одном из кафе или ресторанов республики.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
3: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вы думаете, зумеры когда-нибудь устанут придумывать новые слова, и они вдруг закончатся? Не будьте делулу. Итак, делулу – это сленговое выражение, которое происходит от английского слова «заблуждение». Так чаще всего называют человека, который игнорирует реальность и живет в своих иллюзиях. Или же ситуацию, которая кажется вот совсем нереальной. Часто слово используют в ироничном или шутливом контексте, когда кто-то фантазирует или строит неоправданные ожидания в личной жизни. Например, подруге можно сказать вот так: «Вы даже не знакомы, а ты уже свадьбу планируешь, ну ты делулу». И как это часто бывает с яркими представителями молодежного сленга, слово поначалу стало популярно в онлайн-сообществах. Его еще несколько лет назад можно было встретить в обсуждениях кей-поп или же корейской культуры и других фанатских сообществах. Ну и постепенно новое слово стало распространяться и в широких массах. И сегодня оно часто используется в юмористических контекстах и мемах, где люди делятся своими делулу-моментами или фантазиями.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: загородных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог представляет топ-100 песен из караоке.
1: Алексей Чумаков. Девочка, девушка, женщина.

В буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Волжск – Лопатино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Нижний Новгород – русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сдобщи-сдуб». «Видели ночь».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первые на... 12.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.